голубчик мой, снежком согрею, вдруг тебя великую игру затею. Эй-ка, постельки меня дельётка, эй, начинай, запивай, погодка, сказку да такую, чтоб всю ночь тянулась, чтоб я чуть крепко под нею заснулась. Веса, небеса на тучи, чем ветерок на снежок летучий, смыты с пеленою снежной пучи.